свет всех сужава. Свет всех сужава. Свет всех сужава. Свет всех сужава.